0: В эфире новости на Беринче радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. На всемирных играх кочевников сборные Кыргызстана выиграли главные призы в турнирах по Кокбюрю и Кокпару. За первое место в Кокбюрю кыргызстанская команда получила 5 миллионов сомов. Серебряным призерам из Казахстана вручили 3 миллиона, сборной России за третье место 2,5 миллиона, а Таджикистану за четвертое 1 миллион. В Кокпаре победителю сборной Кыргызстана вручили 3 миллиона, Казахстан за второе место получил 2 миллиона, Россия за третье 1 миллион, Узбекистан за четвертое 50 тысяч. Кроме командных призовых, организаторы также вручили отдельные награды лучшим игрокам турниров. Также во время финального матча по Кокпару между сборными Кыргызстана и Казахстана игрокам обеих команд объявили дополнительные денежные призы. Также отмечено, что президент Федерации Кокбюрю и вице-президент Джомарт Абдузарип Улу также пообещали кыргызстанской сборной 1 миллион сомов в случае победы. Кроме того, Федерация Кокбюрю Кыргызстана подарила сборной Казахстана 1 миллион сомов. Казахстанский ветеран Кокпара, в свою очередь, пообещал игрокам своей сборной по 1000 долларов за каждый салым. Казахстанцы в финале сделали 2 салыма. Напомню, что в финале по Кокбюрю сборная Кыргызстана разгромила Казахстан со счетом 12-0 и в шестой раз стала чемпионом всемирных игр кочевников. В решающем матче по Кокпару кыргызстанцы также обыграли сборную Казахстана 7-2, впервые завоевав золото в ВИК в этом виде спорта. Сборная Кыргызстана победила Казахстан в финале по Джерулаку Кокпару на всемирных играх кочевников. Встреча завершилась со счетом 7-2. После первого тайма кыргызстанские улахчи вели 3-2. Во второй половине встречи команда Кыргызстана увеличила преимущество и не позволила сопернику забить ни одного салыма. В Кыргызстане подвели итоги всемирных игр кочевников. Итоговая пресс-конференция состоялась в Министерстве культуры, информации и молодежной политики. По данным ведомства, в рамках культурной программы игр по всей стране прошло более 600 мероприятий. Среди них международные фестивали, концерты, театрализованные представления, выставки, мастер-классы, айтыши, творческие конкурсы и этнокультурные проекты. Одной из главных площадок стал Кырычын, где организовали этногородок «Вселенная кочевников». Там представили культуру регионов Кыргызстана, национальные ремесла, кухню, музыку и традиционное искусство. В международном фестивале «Гюшмендер Санаты» в культурном комплексе «Рухордо» приняли участие представители 38 стран. Кроме того, прошли фестивали «Эхо кочевников», «Номад Фест», «Творческая лаборатория» и другие мероприятия. Гостям всемирных игр кочевников стали известные представители культуры, кино и спорта, среди них музыканты Лео Рохас, группа Яола, спортсмены Валентина Шевченко и Дмитрий Бивал, актеры Бай Лин и Дон Дракон Уилсон, а также другие зарубежные гости. В Таласе 10 и 11 сентября приостановят работу центрального рынка и ряда торговых объектов. Об этом сообщили в мэрии города. Официальное ограничение объясняется санитарными работами. На 2 дня закроют магазины одежды, строительных материалов и автозапчастей, шиномонтажные мастерские, а также другие торговые точки. При этом кафе, заведения общественного питания и продуктовые магазины продолжают работать. Муниципалитет призвал жителей заранее приобрести необходимые товары. Отметим, что 11 сентября в Таласе запланировано масштабное празднование Дня независимости с участием мировых звезд. Завершение нашего выпуска о погоде. Днем местами Высокульско-Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской и Баткенской областей, в горных районах Чуйской и Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской и Баткенской областей, в зоне земледелия Чуйской и Джалабадской областей и в Таласской области без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 27-32, в Таласской до 30, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях 29-34, в Высокульской области 20-25. В Нарынской области до 27. В Чолпанате без осадков, температура воздуха 20-22 градуса. В Бишкеке осадков не ожидается, температура воздуха от 28 до 30 градусов тепла. На этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче радио.
1: Первое информационное радио.
2: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугис».
3: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
4: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
5: Урматтуу радио угармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10-сентябрь күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин Чүй облусу боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.

0: Здравствуйте, далее на Биринчи Радио программа «Кыргызстан», и сегодня в фокусе внимания нашей программы.
1: С 10 по 14 сентября в Бишкеке пройдет второй международный фестиваль документального кино «Умут-Док», посвященный памяти выдающегося кинодокументалиста Альгимантаса Видугириса. В течение 5 дней фестиваль объединит показы документального кино, встречи с авторами, мастер-классы, презентации и профессиональные дискуссии. О миссии «Умут-Док» и его успехах, об ожиданиях, а также о том, насколько кыргызстанцам интересно и важно документальное кино, сегодня мы и поговорим в нашей программе.
0: Да, узнаем, как пройдет данный фестиваль, и о том, какие, может быть, новые такие новшества в сфере кино, документального кино мы узнаем в рамках данного фестиваля. Напомню, что это второй международный фестиваль документального кино, о чем вот Ирина выше сказала. Он пройдет с 10 по 14 сентября, и этот проект такой важный для развития вот именно данного направления документального фильма, о миссии, его международном успехе и о будущем документалистики будем говорить сегодня в рамках нашей программы «Кыргызстан».
1: Ну, раз уж мы говорим о том, что с 10 по 14 сентября в Бишкеке пройдет второй международный фестиваль документального кино «Умут-Док», хотелось бы нашим уважаемым радиослушателям напомнить, что раз это будет второй международный фестиваль, то, соответственно, проходил и первый международный фестиваль документального кино, который прошел, если мне не изменяет память, в декабре 2025 года. Но на самом деле, Эрмек, документальное кино, я думаю, оно интересно, и мы наверняка, вот ты, я, в том числе, смотрим документальное кино, и на самом деле иногда бывают такие фильмы, когда на самом деле не можешь оторвать глаз. И вот сегодня в программе я еще раз напомню о том, что программа предстоящего второго фестиваля обещает быть насыщенной. Ровно 5 дней будут показаны документальное кино. Если ты захочешь встретиться с авторами, то ты имеешь такую возможность. Пройдут мастер-классы, презентации, профессиональные дискуссии. Но на самом деле о том, почему вообще назрела необходимость такой фестиваль провести в нашей стране. И еще раз хочу повториться о том, насколько сегодня документальное кино интересно нашим уважаемым жителям страны, мы сегодня и будем говорить с гостьей нашей программы. У нас сегодня в гостях куратор жюри второго международного фестиваля документального «Умут-Док», фотограф Назик Кадырова. Назик Талаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Назик Талаевна, ну на самом деле вот мы сегодня говорим о предстоящем втором международном фестивале документального кино «Умут-Док». Мне сейчас тоже вот вспоминается форум молодого кино, и мы к этой теме тоже обращаемся с Эрмеком, да, вот в рамках программы «Кыргызстан». И тоже вот, когда мы говорим о форуме молодого кино «Умут», а он тоже проходит у нас в Кыргызстане не в первый раз, мы здесь сидим с гостями, с организаторами. И вот на самом деле сейчас вот у меня в голове, знаете, что какой вопрос возникает? Форум молодого кино «Умут» и, соответственно, вот предстоящий второй международный фестиваль документального кино «Умут-Док», да, то, соответственно, здесь же, видите, перекликаются, да, созвучно название. Скажите, пожалуйста, между форумом молодого кино и вот вторым международным фестивалем документального кино есть что-то общее?
2: Да, у нас есть очень много точек соприкосновения и, знаете, также большое различие, потому что имеют форум молодого кино, это в основном короткометражные фильмы и игровые фильмы. Это также показы, какие-то мастер-классы проходят. «Умут-Док» же, он сосредоточен, это как, знаете, логическое расширение форума молодого кино «Умут» в «Умут-Док». Потому что у нас фестивалей документального кино как таковых особо не было, а темы острые, темы существенные, которые вот просто время, да, нам само говорит, что нужно показывать, нужно организовывать. И вот даже в рамках фестиваля молодого кино «Умут» у нас была такая панельная дискуссия с режиссерами разных стран, что вот уже необходимо также документальное кино, фестиваль, да. Поэтому вот «Умут-Док» — это уже второй фестиваль, как вы сказали, очень в этом году у нас будет программа гораздо масштабнее. Первый, да, это, как можно сказать, такой пробный был, мы учли все наши ошибки. Теперь уже это будет очень расширенный фестиваль, потому что у нас будут уже представители классов, кинофестиваля классов А.
1: Назик Талаевна, вот вы упомянули, и я тоже в том числе, вот первый международный фестиваль документального кино, который прошел в декабре 2025 года. Вот вы отметили, что методом проб и ошибок мы сейчас вот начинаем или готовимся к старту второго международного фестиваля документального кино, которое пройдет с 10 по 14 сентября. Но тоже хотелось бы поинтересоваться, вот методом проб и ошибок. Мы понимаем, что прежде чем провести мероприятие в очередной раз, ты наверняка задумываешься о том, как это мероприятие было проведено в предыдущие разы, да? И вот, соответственно, что-то, может быть, не удалось в декабре 2025 года при проведении первого международного фестиваля документального кино «Умют-Док» провести, и, соответственно, что-то не получилось, и опять же методом проб и ошибок вы уже планируете провести второй международный фестиваль, который, опять же, пройдет с 10 по 14 сентября.

0: документального кино. Правильно ли я понимаю, что здесь прежде всего стоит такая важная цель, которая заключается в том, чтобы создать все возможности для того, чтобы документальное кино, ну скажем так, Центральной Азии вышло на международный рынок?
1: Да, да, это очень нужная площадка. Как раз вот такие здесь собираются фильмы. Приглашаются режиссеры из Казахстана, Кыргызстана, да, Молдова в этом году, Беларусь, Россия участвует. Это вот такая вот точка соприкосновения становится именно Кыргызстан, именно в сфере кино, потому что у нас кино вот последние годы прям очень на таком классном старте, очень здорово все развивается. Приглашаются очень классные международные эксперты. И вот Кыргызстан становится вот этой вот как раз-таки самой нужной площадкой из Центральной Азии.
0: А вот я тоже не зря задавалась вопросом, насколько документальное кино интересно зрителям. Ну вот, например, если возьмешь молодое поколение, оно тоже разное, да, кому-то интересно, а кому-то, может быть, не совсем. Для кого-то, может быть, телефон, смартфон, айфон, и мне больше ничего не нужно, хотя там же я тоже могу смотреть эти документальные фильмы. Вообще вот после того, как первый международный фестиваль документального кино прошел вот в прошлом году, и вот о предстоящем мы говорим во втором международном фестивале документального кино. Вы вообще вот как-то сидите, делаете вывод или, может быть, анализ того, насколько документальное кино, оно востребовано, насколько оно интересно?
1: Да, мы можем даже судить по количеству зрителей, которые приходят на наши показы. Угу. Наши показы, вот я хочу тоже отметить, они свободные. Есть, например, такие кинофестивали, где куда-то вынужден покупать билет, чтобы прийти на показы. У нас же нет. Все показы на всех площадках, на всех мастер-классах, они будут абсолютно бесплатные, вход свободный. И мы можем даже судить по количеству людей, по количеству заявок, которые были отправлены, да, на фестиваль, что очень даже нужно, востребовано становится именно документальное кино в нашей стране. Не только в нашей стране, в Центральной Азии.
0: Это радует. Да.
2: Да. Таким образом, мы понимаем, что «Умиддок» — это программа, вышла из программы молодого форума молодого кино «Умид», да? И вы сказали, что как бы это такой отдельный уже фестиваль «Умиддок». Получается, если отдельно это вышло от «Умида», где молодые кинематографисты показывают свои фильмы, сейчас мы видим уже отдельно вот про документальное кино, фильмы. Получается, вот документальные фильмы среди молодежи, среди людей набирает популярность. Почему вот именно решили отделиться вот от проекта, который называется вот «Умид. Молодое кино»?
1: Наш форум «Молодого кино Умид» — это в основном игровые короткометражные фильмы. «Умиддок» направлен на полный метр. Также есть отдельная категория, как короткий метр, но в этом году мы пробуем именно полнометражные документальные фильмы. Это от 52 минут идет. Я думаю, это такая острая необходимость вообще нашего времени, когда нужно не только какие-то вот игровые фильмы, но и документальные, наблюдать жизнь, смотреть, затрагивать именно какие-то острые социальные проблемы, не только Кыргызстана, но и Центральной Азии.
2: Вот вы сказали, острые социальные проблемы, да, наблюдать. Скажите, вот какие, может быть, направления в документалистике выбирают режиссеры, ну, может быть, учитывая первый фестиваль, который прошел в прошлом году, вы тоже вот жюри сидите, на что больше акцентирует внимание те, кто снимает вот документальный фильм, создают документальные фильмы?
0: Ну, на самом деле, вот возникает вопрос, какие темы сегодня наиболее востребованы? Я тоже не режиссер, да, но, тем не менее, вот тоже сейчас я представила, что если бы мне дали возможность снять какой-нибудь документальный фильм, да, я бы, например, вот сейчас я тоже подумала над этим, я бы сняла или социалку, или, может быть, сняла вот то, что сейчас, знаете, ну, скажем так, очень актуально, это, например, вот семейное насилие.
1: Да.
0: Или, например, фильм какой-то, чтобы вот показать, да, что вот семейное насилие – это вот та проблема, которая, вот, к сожалению, имеет место быть. Поэтому вопрос Армяка тоже не случайен касательно того, какие темы сегодня наиболее востребованы среди режиссеров. Будь то он молодой режиссер или, может быть, уже взрослый, уже состоявшийся режиссер. Какие-то темы наверняка имеют место быть, вот я имею в виду, по направлению востребованности.
1: Вы правильно отметили, вот даже сейчас дать вам камеру и сказать, снимите фильм, вы абсолютно точно заметили, это как раз семейное насилие, это проблемы с детьми, это проблемы какие-то вот природного, да, характера. То есть вот поэтому я очень рекомендую всем прийти на наши показы, посмотреть, увидеть. Я думаю, вот это такие фильмы, после которых ты не уйдешь прежним.
0: Угу. Скажите, молодых авторов

0: Или молодых режиссеров сегодня в принципе достаточно или их единицы?
1: Их достаточно. У нас очень много становится, немного, ну, хорошая такая школа, киношкола, да, в нашей стране, не только в нашей стране, но и в других. Очень много студентов. Вот даже в этом году у нас есть отдельная категория, это студенческое жюри. То есть такого раньше не было. Приглашали режиссеров известных, да, или там полный метр, короткий метр, вот жюри вот этих вот категорий. И в этом году именно на Умидоке есть отдельная категория, как студенческое жюри. Все наши участники жюри, все члены жюри – это студенты выпускных уже, четвертые курсы, пятые курсы колледжей, наших института искусств имени Бешеналиева и также национального университета. То есть мы взяли специально разные университеты, и это будет как раз 6 человек. И также одна участница, Азиза Куандык, она учится в Казахстане в киношколе. Поэтому у нас будет очень, вот это вот впервые, можно сказать, будет в Кыргызстане отдельное студенческое жюри.
2: Это все же, если учитывать прошлогодний опыт, первый фестиваль, который прошел, вы можете, может быть, тему, да, к победителям, может быть, этого конкурса рассказать, о чем они снимали, или вы не как бы вы не работали тогда, почему?
1: Да.
2: Или какие-то, может быть, другие документальные фильмы, которые, на ваш взгляд, которые снимают здесь в Кыргызстане, вам понравились вот по теме, там, по о том, как в целом сам создан был этот документальный фильм. Потому что многие как бы думают больше о художественных фильмах, там, короткометражные, коммерческое кино, да, сейчас в основном, а здесь как бы документалистика, может быть, многие даже не понимают, что это такое.
0: А мы к этой теме, кстати, в декабре прошлого года вот обращались вместе с Эрмеком, и я помню, у нас в гостях была Гульмира Керимова, да, которая вот сидя в студии говорила о том, что данный фестиваль – это не только экран, это люди вокруг экрана.
1: Да, Гульмира Керимова в этом году, он также арт-директор нашего кинофестиваля, наш такой вдохновитель, да, можно сказать. Вот, отвечая на ваш вопрос, на память мне сейчас приходит фильм «Алиман Токтугулова», она в этом году тоже участвует в «Мюдок». Это ее такая острая тема была, а фильм назывался «Псы». То есть помните, да, у нас такая острая тема была, когда там отстрел происходил,
0: да, животных, вот, да,
1: пути решения, да. Так что это, можно сказать, такой результат как раз каких-то мастер-классов, да, встреч с международными экспертами, вот это все вылилось в такой фильм.
0: Вот вы, Назик Талаевна, являетесь куратором жюри второго международного фестиваля документального кино «Умидок». Скажите, пожалуйста, вот на самом деле фильмы есть хорошие, да, фильмы надо отбирать для того, чтобы определить победителя. Вот при отборе фильма вы чем руководствуетесь? Все-таки эта тема, это актуальность или все-таки это режиссерский взгляд? Да, вот я не зря тоже затронула вопрос, например, социального характера, да, опять же, бытовое, семейное насилие. Вы когда будете оценивать фильмы, какие фильмы это будут, где они пройдут, мы во второй части программы нашей сегодня обязательно поговорим и проанонсируем, но тем не менее, вот при отборе того или иного фильма для того, чтобы определить победителя, вы что прежде всего ставите во главе угла? Это тема, это актуальность. Актуальность или все-таки это режиссерский взгляд, а может быть это все вместе?
1: Однозначно это все вместе. Поэтому мы и приглашаем жюри из разных стран, разных сфер. Вот, например, наши жюри полнометражного метра – это Гульбара Тольмушева, наш кинокритик, киновед. Это режиссер, народный артист Тынай Ибрагимов. Да-да. А вот Гульбара будет как раз и председателем жюри. Это и действующие режиссерки, вот Наргиза Маматкулова, известный также режиссер, она еще и преподаватель в университете МАНАС. А это также будет международный гость, да, Камила Байер. А представляет она документальное кино. Поэтому, я думаю, это все согласовывается, это все учитывается, и какое-то одно решение такое приходит касательно вот и по визуалу, и по острой теме.
2: Получается, жюри полностью, да, просматривает те все фильмы, которые предоставляются на конкурс. Это, получается, происходит до начала еще фестиваля, они оценивают для того, чтобы как бы выдать результат, да, конечно, кто стал победителем. На самом деле такая сложная работа, выявить победителя, может быть, там, 1, 2, 3 фильма подряд нравится, в целом, говоря про работу жюри, насколько вот эта вся просмотр проходит, или все-таки по каким-то другим критериям еще определяется, может, по отзывам, там, по показам и так далее.
1: Жюри просматривает на месте, то есть у нас будут параллельные показы в АЛАТО. Отдельно будет просматривать жюри полного метра и короткого метра, и также студенческое жюри. Это все просматривается одновременно. И после каждого показа жюри уже должно решить на месте фильм, который вот им нравится. Мне кажется, это очень важно, потому что вот ты только все посмотрел, и вот все это в тебе, все эти эмоции, и ты приходишь к какому-то осознанному решению.
2: В этом году, получается, памяти Альгиманта Савьедугири Сада посвящается?
1: Да, 90-летие будет в этом году режиссера.
2: Касательно 90-летия, да, и вот решили именно акцентировать на этом внимание.
1: Да, да, да. У нас вот как и на форуме молодого кино, каждый год присуждается, мы выбираем дату, юбилей какого-то известного кыргызского режиссера, кинематографиста, и вот мы обычно присуждаем это вот к этой дате.
0: Тем более в честь 90-летия со дня рождения режиссера Альгимантаса Видугириса и была учреждена Международная кинематографическая премия, и, как я поняла, первое ее вручение и состоится вот в этом году в ходе второго международного фестиваля документального кино «Умит-Док».
1: Да,
0: мы с вами немного отдохнем, Назик Талаевна. Сейчас у нас новости этого часа. Новости часа послушаем, после чего обязательно продолжим. И во второй части нашей программы мы с нашим гостем постараемся проанонсировать, да, на каких площадках пройдут эти фильмы, где состоится торжественная церемония открытия, где можно эти фильмы посмотреть. И самое главное, поговорим еще и о том, вот чем предстоящий международный фестиваль может заинтересовать кыргызстанского зрителя, который, может быть, обычно предпочитает игровое кино. И вы об этом тоже, Назик Талаевна, скажете. Сейчас у нас новости.

0: Канат Сагымбаев освобожден от должности министра труда, социального обеспечения и миграции. Исполняющий обязанности главы ведомства назначен Алмаз Имангазиев. Его кандидатура будет внесена на согласование в парламент для последующего назначения на должность министра. До этого Имангазиев занимал пост заместителя министра иностранных дел. На эту должность он назначен в ноябре 2022 года. Ранее возглавлял департамент консульской службы МИД. Алмаз Имангазиев – кадровый дипломат, в разные годы занимался вопросами консульской работы, защиты прав граждан Кыргызстана за рубежом, миграции и взаимодействия с отечественниками. Также является кандидатом политических наук. Канат Сагымбаев возглавлял Минтруда с сентября прошлого года. Гражданам Кыргызстана пока не требуется оформлять электронные разрешения для въезда в Казахстан. Система продолжает работать в пилотном режиме. Разрешение не обязательно и плата за него не взимается. По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан, с 25 августа этого года вступили в силу законодательные нормы, создающие основы для поэтапного внедрения электронного разрешения на въезд для граждан стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим. В настоящее время система работает в пилотном режиме, оформление электронного разрешения не является обязательным, плата не взимается, отсутствие не служит основанием для отказа во въезде. Действующий порядок пересечения государственной границы остается без изменений, заявили в МВД Казахстана. Таким образом, сейчас граждане Кыргызстана могут въезжать в Казахстан без КАС ЭТА, независимо от способа пересечения границы. В МВД также сообщили, что перечень стран, сроки перехода к обязательному использованию, это порядок оформления и размер платы будут объявлены позднее. На всемирных играх качельников сборные Кыргызстана выиграли главные призы в турнирах по Кокбюрю и Кокпару. За первое место в Кокбюрю кыргызстанская команда получила 5 миллионов сомов. Серебряным призерам из Казахстана вручили 3 миллиона, сборная России за третье место 2,5 миллиона сомов, а также Таджикистану за четвертое 1 миллион сомов. В Кокпаре победителю сборной Кыргызстана вручили 3 миллиона, Казахстан за второе место получил 2 миллиона, Россия за третье – 1 миллион сомов, Узбекистан за четвертое – 500 тысяч сомов. Кроме командных призовых, организаторы также вручили отдельные награды лучшим игрокам турниров. Также во время финального матча по Кокпару между сборными Кыргызстана и Казахстана игрокам обеих команд объявили дополнительные денежные призы. Спикер парламента пообещал выделить 1 миллион сомов команде победителю. Ею стала сборная Кыргызстана. Президент Федерации Кокбюрю и вице-президент также пообещали кыргызстанской сборной 1 миллион сомов в случае победы. Кроме того, Федерация Кокбюрю Кыргызстана подарила сборной Казахстана 1 миллион сомов. Президент Федерации Кокпар выделил 5 миллионов тенге, более 950 тысяч сомов для обеих команд. Эту сумму должны разделить между сборными Кыргызстана и Казахстана. Отдельные призы объявили и за результативные действия игроков. Таджикистанец Аджи Рахыпов пообещал $500 за лидеру сборной Кыргызстана Манасу Ниязову. Улан Арена и Подром Акула объявили по 100 тысяч сомов за каждый салым сборной Кыргызстана. Таким образом, за 7 салымов кыргызстанская команда может получить еще 700 тысяч сомов от каждого из них. Казахстанский ветеран Кокпара, в свою очередь, пообещал игрокам своей сборной по 1 тысячу долларов за каждый салым. Казахстанцы в финале сделали 2 салыма. Напомню, что в финале по Кокбюрю сборная Кыргызстана разгромила Казахстан со счетом 12-0 и в шестой раз стала чемпионом всемирных игр кочевников. В решающем матче по Кокпару кыргызстанцы также обыграли сборную Казахстана 7-2, впервые завоевав золото ВИК в этом виде спорта. Сборная Кыргызстана победила Казахстан в финале по Джер-Улаку Кокпару на всемирных игр кочевников. Встреча завершилась со счетом 7-2. В Кыргызстане подвели итоги всемирных игр кочевников. Итоговая пресс-конференция состоялась 6 сентября, сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики. По данным ведомства, в рамках культурной программы игр по всей стране прошло более 600 мероприятий. Среди них международные фестивали, концерты, театрализованные представления, выставки, мастер-классы, айтыши, творческие конкурсы, этнокультурные проекты. Одной из главных площадок стал Кырчин, где организовали этногородок «Вселенная кочевников». Там представили культуру регионов Кыргызстана, национальные ремесла, кухню, музыку и традиционное искусство. В международном фестивале «Кучмендер Санаты» в культурном комплексе «Рухордо» приняли участие представители 38 стран. Кроме того, прошли фестивали «Эхо кочевников», «Номад Фест», творческая лаборатория «Арт Лаб» и другие мероприятия. Гостями Всемирных игр качейников стали известные представители культуры, кино и спорта. Среди них музыканты Лео Рохас, группа Йоала, спортсмены Валентина Шевченко и Дмитрий Бивал, актеры Бай Лин и Дон Дракон Уилсон, а также другие зарубежные гости. Индекс продовольственных цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО в августе этого года вырос на 1,9% по сравнению с июлем и составил 133 пункта. Главными факторами удорожания продуктов стали неблагоприятная погода, логистические задержки в Черноморском регионе и напряженность на Ближнем Востоке. Больше всего подскочили котировки на сахар, зерновых культур и молочную продукции. Среднее значение свободного индекса ФАО установилось на уровне 133 пункта, что на 2,5% превышает показатель августа прошлого года. Резкий скачок индекса на 11,9% за месяц из-за засухи в Европе впоследствии Эль-Ниньо и в Азии и сокращение производства сахара в Бразилии. Индекс вырос на 2,2% зерновые культуры, мировые цены на пшеницу поднялись на 2,6% из-за засухи в Европе и проблем с экспортом в Черноморском регионе. Кукуруза подорожала на 2,5%, рис на 0,5%. Уровень бедности в Кыргызстане по итогам прошлого года составил 24%, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 1,7 процентных пункта. Об этом говорится в данных Национального статкомитета. Оценка произведена на основе выборочного интегрированного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы с ежеквартальным охватом более 5000 домохозяйств. В городской местности уровень бедности за год снизился на 2,1 процентных пункта, в сельской местности на 1,3%. По данным Нацстаткома, в прошлом году за чертой бедности проживали 1 779 тысяч человек. Из них 62% являются жителями сельской местности. При этом в условиях бедности проживали 906 тысяч детей в возрасте до 17 лет или 29% детей данной возрастной группы. Стоимость общей черты бедности в 2025 году составила 70 963 сома в год на человека, а крайние черты бедности 45 тысяч сомов. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем местами Высокоульско-Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Баткенской областей, в горных районах Чуйской, Джалабадской областей кратковременные дожди грозы, в долинной зоне Ошской, Баткенской областей и в зоне земледелия Чуйской, Джалабадской и Талаской области без осадков. Температура воздуха в Чуйской области 27-32, в Талаской до 30, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 29-34, в Высокоульской области 20-25, в Нарынской до 27. В Чолпанате без осадков, температура воздуха 20-22. В Бишкеке без осадков, температура воздуха 28-30 градусов тепла. Оставайтесь вместе с нами, впереди программа «Кыргызстан».
1: Первое информационное радио.
2: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня в программе мы говорим о том, что с 10 по 14 сентября в Бишкеке пройдет второй международный фестиваль документального кино «Умюддок», посвященный памяти выдающегося кинодокументалиста Альгимантаса Видугириса. В течение 5 дней фестиваль объединит показы документального кино, встречи с авторами, мастер-классы, презентации, шоу-кейс и профессиональные дискуссии. И сегодня в программе мы и говорим о миссии второго международного фестиваля документального кино, о его успехах, об ожиданиях и о том, насколько документальное кино интересно жителям Кыргызстана. Напомню, что сегодня у нас в гостях куратор жюри второго международного фестиваля документального кино «Умюддок», фотограф Назик Кадырова. Назик Талаевна, ну вот давайте уже как-то более точечно перейдем к программе, да, предстоящего второго международного фестиваля документального кино. Но на самом деле, вот многие наши радиослушатели, слушая вот наш сегодняшний разговор, наверняка задаются вопросами, да, а что же вот организаторы приготовили для зрителей, для участников второго международного фестиваля и вообще, вот где это все пройдет? Я поняла, это будет две локации, и мы понимаем, что здесь, наверное, будет основная программа в одной локации, во второй локации, может быть, именно будет, скажем так, основная часть, во второй может быть, будет второстепенная часть. Но я уж не знаю, вы вот сейчас обо всем об этом, пожалуйста, расскажите.
3: Да, второстепенной части, наверное, у нас нет, потому что две площадки, они очень важные.
4: Важные, да.
3: В кинотеатре «Алато» будут показы полнометражных и короткометражных фильмов, конкурсных показов. Вход, я повторю, абсолютно свободный, то есть любой может прийти. У нас, кстати, будет отдельно еще приз зрительских симпатий, то есть каждый зритель, каждый бишкекчанин, кыргызстанец, он имеет право, у него будет такая возможность выбрать фильм, который понравился ему. И по итогу будет специально отдельный приз зрительских симпатий, помимо вот трех основных программ. Вторая площадка у нас будет «Ололо Эргендик». Там у нас будет индустриальная часть. Индустриальная часть – это, наверное, тоже очень важно уже для не только для зрителей, именно для участников фестиваля, для всех режиссеров, для студентов особенно, да, потому что это такая будет классная возможность встретиться с представителями международных фестивалей класса А. Я хочу вот повторить, это как Канны, Берлинале. Я вот хотела бы особо подчеркнуть вот программу «Умудок Индустри». Это у нас четыре секции. Будет первая секция, это будет «Project Pitching». Pitching – это такая публичная презентация своего проекта на стадии, например, начала, да, для дальнейшей какой-то связи с представителями кинофондов, фестивалей, телеканалов, каких-то стриминговых, возможно, платформ, продюсерских компаний или иных участников индустрии, да, то есть это очень важно. Ты вместе со своим продюсером представляешь свой будущий проект. Также отдельная программа – это будет Project Showcase. Это уже фильмы на постпродакшене. Что это означает? Это презентация проектов, которые находятся на стадии монтажа или постпродакшена, да, с целью получения экспертной обратной связи, поиска партнеров, подготовки к какому-то дальнейшему фестивальному и дистрибьюторскому продвижению фильма. Тоже очень важно именно для вот наших режиссеров. А вторая программа будет – это Educational Program. Третья, точнее, образовательная программа, она включает мастер-классы, лекции, инфосессии, кейс-стадии, круглые столы и профессиональные встречи, посвященные актуальным вопросам документального кино и международного сотрудничества. Тоже я не рекомендую пропускать эту программу. И последняя, завершающая, это Industry Meetings. Meetings – это представляет собой такая серия встреч между авторами проектов и представителями международной киноиндустрии для обсуждения возможностей сотрудничества. Это, то есть, копродукция. Это может быть финансирование, продвижение проектов как индивидуальных, да, так и общественных, скажем так. Это все будет проходить также вход свободный, ололо и эркиндик. С отдельной программой можно, полной программой, ознакомиться на нашей инстаграм-страничке. Она у нас очень активно сейчас ведется. В ссылке профиля можно найти всю необходимую информацию.
5: Вот панельная дискуссия, да, еще будет проводиться. Бишкек в этом году вместе с Бишдоклаб проводится панельная дискуссия. Дистрибуция документального кино, международный опыт и Центральная Азия. За рубежом уже существуют подобные практики документального кино, в том числе прокат документальных фильмов в кинотеатрах. Сейчас такой опыт постепенно появляется, например, в соседних странах, в Казахстане. И мы заинтересованы в развитии этого процесса. И, планируются ли вот подобные обсудить с зарубежными местными экспертами? Может, какие возможности есть здесь у нас, по вашему мнению, в Кыргызстане?
3: У нас, да, будут также панельные лекции, будет у нас Бишдок Лаб сотрудничество, да, Умудок сотрудничает. В этом году также Умудок сотрудничает с Кыргызфильмом, национальной киностудией. На этой панельной дискуссии будет Аида Усенова, это заместитель директора киностудии Кыргызфильм имени Тулемыша Акеева. Знаете, у нас вот есть наша киностудия, но многие наши режиссеры, студенты, они даже не знают, как туда подавать. Не все в курсе, что каждый год Кыргызфильм объявляет открытый конкурс на создание полнометражных, короткометражных фильмов. И вот эта форма документального кино, форма молодого кино, в прошлом году была очень классная такая копродукция, когда Кыргызфильм предоставил полное финансирование для проекта, полное техническое обеспечение для одного проекта. И в этом году также. То есть это будет такая открытая лекция, как можно подавать, приходить, в каком формате это все проходится, да, потому что также есть определенные документальные требования. Это все вот можно будет узнать как раз на этих наших открытых лекциях.
5: В общем, во второй раз сколько подали, может быть, заявок для участия в...
3: Около 800 проектов было, 800 заявок.
4: Но это немало.
3: Это очень много, да.
5: Со всей Центральной Азии. Получается?
3: Нет, не все участвуют.
4: Они же там тоже отбор прошли.
3: Да. В этом году у нас 8 полнометражных фильмов и 16 короткометражных фильмов, как раз на конкурсных показах.
2: Ну, вот, скажем так, участие вот на питчинг и все такое, подавали же, наверное, вот вы сказали, 800 заявок. Это, наверное, да. С каких стран?
3: Центральная Азия.
2: Только да. Страны Центральной Азии. Да.
3: Угу, потому что у нас акцент делается именно на Центральной Азии. Причем, что важно, хотелось бы подчеркнуть, в Умидоке нет такого, что будет только фильмы приниматься, например, с премьеры. Mm-hmm. То есть нет, фильм уже может быть где-то презентован, да, какая-то национальная mm-hmm. премьера в своей стране, mm-hmm. в том же Узбекистане, Казахстане могла быть. И на нашем форуме, на нашем фестивале она тоже может быть показана. Бывают такие фестивали, где принимают только вот первый раз, первый показ. Нет. А на Умидоке такого нет.
2: А вот вы в первой части нашей программы, Назик Талаевна, отметили, что в этом году особенность второго международного фестиваля документального кино это в том, что будет, как я поняла, отдельное студенческое жюри, да?
3: Да.
2: Правильно я понимаю, да?
3: Да, да.
2: А вот тоже возникает вопрос, вот почему все-таки вы решили сделать ставку, ну, скажем так, на молодое поколение, на молодежь, да? Почему все-таки вы молодым зрителям даете право, но, может быть, оценивать тот или иной фильм?
3: Потому что это будущие режиссеры, угу. и очень важно считаться с мнением молодого поколения, как они видят, как они представляют, да, вот как формируется их вкус, какое направление. И это тоже, мне кажется, большой толчок для нас, для всех, уже видеть, что интересует именно молодое поколение.
2: Угу. Вот если говорить о победителях, я понимаю, что сейчас об этом, может быть, рано говорить, но тем не менее, да, вот вы определите победителей, да, соответственно, есть, наверное, или существует какой-то призовой фонд?
3: Да, не угу. только призовой фонд, угу. у нас есть также, например, техническое обеспечение, угу. да, это может быть какая-то копродукция, угу. вот что очень важно, это возможность выйти именно на международный рынок, угу. какие-то знакомства, чтобы здесь произошли, да, такой коннект произошел. Вот, мне кажется, это даже ценнее, чем какой-то денежный приз.
2: А вот, кстати, продолжая разговор о молодом поколении, о студенческом жюри, да, я правильно понимаю, что вот, например, молодые режиссеры, вообще вот молодые люди, я же не зря вот проанонсировали, что могут пройти и будут проходить мастер-классы, да, угу. это может быть встречи с международными экспертами, то есть это будет такая открытая площадка, где молодые режиссеры, где молодые люди могут, соответственно, узнать, поговорить, поинтересоваться. Ну и более того.
3: Да. Также можно, например, показать свой сценарий, угу. узнать мнение, потому что это очень важно. Иногда вот ты пишешь, и вроде как все хорошо, но ты не знаешь дальше, что делать. Да? Угу. Может быть, что-то изменить надо. Бывает, что наши режиссеры подают один и тот же сценарий, и, например, какие-то вот компании говорят, нет, изменить. А как изменить? Ты не знаешь, как угу. изменить. Вот для этого как раз такие вот площадки и нужны, где ты узнаешь уже третье мнение профессиональных людей.
2: Замечательно.
5: В целом, когда, может быть, жюри общается с создателями, с режиссерами, да, фильмов, какие, может быть, трудности при создании документального кино у молодых режиссеров или у тех, кто снимает, да, документальное кино? Может быть, это в плане финансов, либо в плане там сбора документов, либо материала какого-то. Какие трудности в целом испытывают, может быть, режиссеры, они рассказывают об этом в жюри или во время дискуссии, когда разговариваете вот на панельных сессиях, что они, прежде всего, на что обращают внимание?
3: После каждого показа полнометражных и короткометражных фильмов, вот, которые будут проходить mm-hmm. в Алатау, у нас будет такая Q&A-сессия, где можно задать вопрос режиссеру. А, наверное, это можно будет как раз узнать на самих этих показах.
5: Ну, все, наверное, да? Поговорили?
2: Нет, у меня, знаете, такой вопрос возникает, Назик Талаевна. Вот мы понимаем, что это второй международный фестиваль документального кино «Умидок». На самом деле, каковы вот именно ваши ожидания от этого предстоящего международного, ну, скажем так, фестиваля, да? И вообще, вот что вы ждете? Или, может быть, какие ожидания от предстоящего мероприятия?
3: Угу. Наверное, такое мое личное ожидание, да, скажем так. Это когда Кыргызстан будет свободно входить в фестивали класса А, представлять свои фильмы, угу. побеждать, какие-то копродукции интересные, да, это кинофестивали, это победы, это возможность приглашать сюда каких-то международных важных экспертов, приглашать наших режиссеров на какие-то панельные дискуссии в разных странах, да, мне кажется, вот, вот это мое личное такое большое ожидание. И с каждым новым фестивалем, не только вот УМЮД, вообще других фестивалей, в любом фестивале, который проходит у нас в Кыргызстане, мне кажется, мы все ближе и ближе к этому.
4: Скажите, пожалуйста, вот как куратор жюри, на самом деле вы же тоже, наверное, думаете или, может быть, задумываетесь над тем, а что будет таким, скажем так, главным показателем или, может быть, я уж не знаю, главным действием того, что вот второй международный фестиваль документального кино «УМЮД-ДОК» прошел успешно, прошел результативно, что он показал свою эффективность. Ведь все-таки прежде чем вот какое-либо мероприятие провести, есть ожидания, и все равно как-то ты прокручиваешь в голове то, что вот если удастся провести, то, соответственно, оно же должно на чем-то строиться.
3: Угу. Вот тоже мое такое ожидание и результат, это когда в 2024 году на форуме молодого кино «УМЮД» была панельная дискуссия о том, что в нашей стране не хватает документального кино, угу. Его мало, его угу. даже если снимают, практически негде, нет таких площадок, где можно показывать. Угу. И уже на следующий год, в 2025 году, у нас открывается «УМЮД-ДОК». Мне кажется, это вот самый большой такой результат. Какие результаты будут в этом году, мне тоже самое очень интересно. Я в предвкушении, потому что это уже совсем другой уровень нашего форума, нашего фестиваля. Это уже так хорошее международное знакомство будет, так что, я думаю, мы еще услышим об этом.
4: Тем более подготовка ко второму международному фестивалю, она же началась не вчера, и не сегодня, и не месяц назад. А как я понимаю, эта подготовка началась еще в декабре прошлого, 2025 да. года, после того, как завершился первый международный фестиваль.
3: Практически на следующий же день у нас началась подготовка к новому фестивалю «УМЮД-ДОК».
4: Угу. Назик Талаевна, мы сегодня не зря с Армяком задавались вопросом касательно того, насколько документальное кино интересно зрителям, насколько документальное кино интересно жителям страны. Вообще, вот вы могли бы сейчас, ну, я уж не знаю, как постулат или, может быть, как золотое правило озвучить причины посмотреть документальное кино?
3: Мне кажется, такое, это очень простое, это наша с вами жизнь, угу. это то, что нас окружает, это не экран, вот как сказала наша Гульмира Керимова, это наша жизнь,
4: угу.
3: это острые темы, на которые вы можете вот посмотреть на экране.
4: Угу. Ну и все равно, когда смотришь документальное кино, оно же тоже бывает разное, да? Например, если вот этот фильм документальный мне интересен, то, может быть, он не интересен Эрмеку, да? Но, тем не менее, если проявляется интерес, если завораживает документальное кино, а такие фильмы тоже есть, то в любом случае мы, как зрители, уже по ту сторону экрана сидим, размышляем, думаем, сопереживаем, и, что немаловажно, мы приобщаемся к искусству, да. к искусству, которое называется документальное кино.
3: Да.
4: Ну и последнее, Назик Талаевна, вот я задавалась вопросом, да, касательно того, вот чем предстоящий второй международный фестиваль документального кино может заинтересовать зрителей, которые обычно предпочитают игровое кино. Ну, игровое кино и документальное кино – это, конечно, совсем большая разница. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, или, может быть, обращение к нашим уважаемым зрителям, касательно того, что вот, пожалуйста, придите на второй международный фестиваль документального кино, посмотрите, и вам тоже будет это интересно.
3: Мне кажется, это даже не интересно, это необходимо.
4: Необходимость сегодняшнего это, времени.
3: Да, да, угу. да, нет такого понятия, как я хочу или мне это интересно. Нет, мне кажется, это наша необходимость, потому что затрагиваются самые острые социальные темы не только нашей страны, но и Центральной Азии. Какие-то пути решение вы можете почувствовать, вы можете увидеть, вы можете что-то вот внутри вас, это может измениться. Поэтому, мне кажется, это просто даже необходимость.
4: И вот последний вопрос. Вот мы с вами говорили о том, что, по-моему, в августе этого года была учреждена международная кинематографическая премия Альгимантаса Видугириса. Скажите, пожалуйста, ну, мы понимаем, и мы об этом, кстати, тоже говорили, что первое ее вручение состоится в рамках второго международного фестиваля документального кино «УМЮД-ДОК», который пройдет с 10 по 14 сентября. Но на самом деле вот эта премия международная, она что предполагает, если не секрет?
3: Предполагает, мне кажется, люди должны узнать, во-первых, кто такой Альгимантас Видугирес. У нас будет показ его полнометражного документального фильма, называется «Нарынские дневники». И также второй фильм, это такое интересное название, режиссер у нас Танай Кудайбергенович Ибраимов, и название фильма «Альгимантас Виду Кыргыз». Да,
4: интересно,
3: это будет документальный фильм о вкладе его исповедь называется «Альгимантас Виду Кыргыз. Исповедь жены кинорежиссера». Это уже документальный фильм о жизни кинорежиссера, вот как раз где можно будет узнать, да, о его вкладе, потому что он также как историк, да, он и режиссер короткометражных, и полнометражных, и игровых фильмов. Это очень важно. Вот, и его вклад в кыргызское кино просто неоценимый.
4: Но тоже была информация, что был создан собственный авторский приз. Это скульптурная композиция высотой 32 сантиметра. Да. Я уж не знаю, вы видели ее или нет.
3: Да,
4: сейчас открыла Эрмек. В основе образа дерево и колесо, связанные с фильмом Альгимантаса Видугириса «Сказка о человеке, колесе и чинаре». Это был фильм 1974 года рождения. Кстати, рождение, говорю, выпуска. И эта картина стала одной из наиболее необычных работ этого режиссера. Поэтому это, конечно, очень интересно. И, кстати, автор концепции дизайна приза Алексей Лысогоров. Это известный графический дизайнер и арт-директор. И я знаю, что Алексей Лысогоров еще и автор создания национальной валюты. То есть, когда создавалась национальная валюта, Алексей Лысогоров был в числе художников по тому, вот, когда создавалась наша кыргызская национальная валюта в 92-м году. Вот, это тоже очень важная информация, поэтому вот я эту информацию озвучиваю
3: нужная
4: для
3: информация.
4: Наших радиослушателей. Спасибо вам, Назигта Алаевна, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас в гостях была куратор жюри второго международного фестиваля документального кино «Умют-Док», фотограф Назиг Кадырова. И хотелось бы еще раз напомнить, что с 10 по 14 сентября в Бишкеке пройдет второй международный фестиваль документального кино «Умют-Док», посвященный памяти выдающегося кинодокументалиста Альгимантаса Видугириса. И в течение 5 дней фестиваль объединит показы документального кино, пройдут и встречи с авторами, мастер-классы, презентации и профессиональные дискуссии. И еще раз напомним, что основными площадками фестиваля станут кинотеатр «Алато» и «Ололо Эркиндик», каждая из которых представит свою часть насыщенной и важной программы. Поэтому сегодня Назигта Алаевна не зря призывала уважаемых наших радиослушателей, жителей Бишкека и гостей столицы к тому, чтобы с 10 по 14 сентября есть огромная и, скажем так, такая реальная возможность прийти на второй международный фестиваль документального кино «Умют-Док». Спасибо вам еще раз, Назигта Алаевна. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что это была программа «Кыргызстан». Оставайтесь на волне Беренче Радио и, как всегда, до встречи.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Садыр Джапаров в Бишкеке встретился с омбудсменом Кыргызстана Джамилой Джаманбаевой. Об этом сообщает пресс-служба президента. Стороны обсудили актуальный вопрос защиты прав и свобод человека, а также работу института омбудсмена. Джаманбаева проинформировала главу государства о деятельности института, результатах работы за последние годы и мерах по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав, чести и достоинства граждан. Садыр Джапаров заявил, что защита прав и свобод человека остается одним из важнейших приоритетов государственной политики. Отдельное внимание президент уделил обращениям о пытках и нарушениях прав граждан. Он подчеркнул, что сотрудники института омбудсмена должны проводить полное всестороннее разбирательство по таким заявлениям, защищать гарантированные законом права граждан и отстаивать их интересы. При этом глава государства подчеркнул, что омбудсмен и его сотрудники не должны опасаться возможного давления или неправомерных действий со стороны правоохранительных органов. Садыр Джапаров также выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку деятельности института омбудсмена, направленной на защиту прав граждан и обеспечение верховенства закона. Пресс-секретарь президента Асхат Алагозов сообщил, что всемирные игры кочевников прошли на высоком уровне и завершились как большой спортивный праздник. По его словам, особенно зрелищным стали соревнования по Кокбюрю и Джер-Улаку, где команды Кыргызстана и Казахстана показали высокий уровень игры. Алагозов подчеркнул, что спортивное соперничество осталось исключительно на поле состязания, а между болельщиками двух стран никаких разногласий не возникло. Отдельно он прокомментировал ситуацию с медальным зачетом. По его словам, единственное техническое расхождение возникло при подсчете медалей. Сегодня организационный комитет принял решение, учитывая отдельно медали каждого из трех спортсменов Казахстана. После перерасчета первое место в общем командном зачете занял Казахстан. «Поздравляем казахских братьев с победой», отметил пресс-секретарь президента. Он добавил, что кыргызстанские спортсмены также достойно выступили на играх и продемонстрировали силу и мастерство. По словам Алагузова, медальный зачет лишь одна из составляющих соревнований. Главным результатом игр он назвал проведение турниров в атмосфере взаимного уважения и честной борьбы, а также демонстрацию единства кыргызского и казахского народов. Всемирные игры кочевников прошли в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась 31 августа на Бишкек-арене, после чего основные спортивные, культурные и научные мероприятия продолжились на Иссык-Куле. Народный Курултай пройдет 18 декабря в Бишкеке. Согласно указу президента, на Курултай изберут 700 делегатов. В организации выборов делегатов также задействуют секретариат Народного Курултая, полномочные представители президента в областях, местные государственные администрации, органы местного самоуправления и ряд министерств. Делегаты предыдущих народных Курултаев отмечают, что это хорошая площадка, чтобы донести проблемы народа президенту. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: Народный Курултай пройдет 18 декабря в Бишкеке. Указ об этом ранее подписал президент Кыргызской республики Садыр Джапаров. Отмечается, что в этом году также изберут 700 делегатов. Указом было утверждено распределение квот между делегатами, состав организационного комитета и временное положение о его работе. Порядок избрания делегатов определят на основании положения, разработанного и утвержденного Национальным советом 4-го Народного Курултая. Комитет будет координировать выборы делегатов, принимать необходимые решения и организовывать проведение Курултая. К этой работе привлекут представителей государственных органов, органов местного самоуправления и экспертов. Делегат 4-го народного Курултая из села Ахмоюн Атбашинского района Нарынской области Жургалбек Улу Эрлан рассказал о своих впечатлениях от участия.
2: Жакшы деп айтам.
3: Я могу сказать, что 4-й Курултай хорошо прошел, и с каждым годом недочеты, которые были до этого, улучшались. Когда меня избирали, не было никаких препятствий. Меня избрал сам народ. Ни депутаты, ни представители правительства, ни администрации, никто не приезжал и никого не направлял. Меня действительно выбрали простые люди. Конечно, кроме возможности выступления на Курултае, мы направляли письма с запросами. На основании этих писем приходили разные ответы. На какие-то вопросы говорили, что их можно решить, по некоторым нужно время, а какие-то пока решить невозможно. Кроме того, мы получили ответы со стороны полномочного представителя президента в Нарынской области. Видно, что вопросы решаются. Поэтому я поддерживаю проведение пятого Курултая и считаю, что его нужно проводить ежегодно. Я считаю Курултай одной из лучших площадок, где президент может услышать голос народа непосредственно, из уст людей, лицом к лицу, и узнать обо всех проблемах, которые волнуют население. Например, из тех предложений, которые мы выдвигали, я внес около 10 предложений. И теперь мы видим на месте, что некоторые из них уже решены.
1: Сообщается, что в организации выборов делегатов также задействуют секретариат Народного Курултая, полномочных представителей президента в областях, местные государственные администрации, органы местного самоуправления и ряд министерств. МВД поручено обеспечить общественный порядок и безопасность во время организации и проведения выборов делегатов на местах. Делегат 1, 2, 3 и 4 созывов Народного Курултая Айбек Субанов поделился своими впечатлениями от участия в Курултае, отметив, что предстоящий 5-й созыв тоже должен пройти успешно.
4: Народный Курултай – это очень уникальный институт. У нас в Конституции написано, что источником власти является народ Кыргызстана. И представители народа – это делегаты Народного Курултая. Я избирался 3 раза. Первый Народный Курултай, второй Народный Курултай и третий Народный Курултай. И мне кажется, что на первом Народном Курултае поднимались вопросы. Это самая большая проблема. Это у нас был с границей с Таджикистаном. Прям до сих пор я помню, что нас посадили на балконе, молодежь, мы сидели на балконе. И когда мы говорили, что дайте нам выступить, в то время вышел Аксакал Збаткена. И когда он начал говорить о границе, все ему стоя аплодировали. Что мы все знали, что самая большая проблема – это граница с Таджикистаном. На втором Народном Курултае мы поднимали вопрос о национальной идеологии. Мы просили аксакалов, ученых, напишите нам свою национальную идеологию, чтобы мы все объединились, чтобы мы знали, куда идем. И мне запомнился второй Народный Курултай – это национальная идеология. И третий Народный Курултай, там в основном поднимались вопросы, те вопросы, которые должны были исполнять исполнительная власть. И да, если поступило 4000 обращений, из них 80% это те работы, которые должны исполнять исполнительная власть.
1: Народный Курултай постепенно становится площадкой, где проблемы, поднятые представителями регионов, получают конкретное продолжение. Только за 2023-2024 годы от делегатов поступило 5900 обращений, по более чем 3000 из них была проведена работа с государственными органами. Уровень исполнения составил около 72%. Это показывает, что Курултай не только площадка для обсуждения проблем, но и механизм, через который обращения граждан доводятся до министерств, ведомств и местных властей. Халызбек Улу Ислам, делегат 1 и 3 Курултая, он поделился своими мыслями о народном собрании.
5: Потому что раньше у нас все сводилось просто к выборам. А ведь нужно различать выборы и избрания. Когда речь идет о выборах, обычно выходит один человек и говорит: «Я подхожу, я достойный». А на Курултае люди сами выдвигают тех, кого считают достойными. Они говорят: «Вот этот человек говорит открыто, говорит конкретно, у него есть определенный опыт и знания, давайте выберем его». После того, как Курултай прошел именно на таком уровне, я очень сильно в этом убедился. На 100% убедился, что это действительно народный Курултай, без вмешательства главы государства. Раньше я представлял Курултай как законодательный и контролирующий орган. Но, наверное, все это не может произойти сразу, потому что в Кыргызстане мы все привыкли к выборам, к партиям, постоянно делились на разные группы, и это уже определенным образом повлияло на наше сознание. Будем надеяться, что со временем и сами люди изменят свое отношение и поймут, Курултай – это действительно необходимый институт. Это значит, что мы обязательно должны участвовать в обсуждении, обязательно должны советоваться, и не обязательно все должно сводиться к выборам. Нужно, чтобы представители выбирались из числа самих людей.
1: Отметим, что Курултай проводится в Кыргызстане с 2022 года, а 5-й съезд был назначен на 18 декабря. Айдай Незаркулова, Биринчи Радио.
0: За 35 лет независимости Кыргызстан прошел через серьезные экономические и социальные испытания. Менялась экономика, менялась система государственной поддержки, а вместе с ней размеры пенсий, пособий и заработных плат. Сегодня социальная политика государства охватывает сотни тысяч пенсионеров, семей с детьми, людей с инвалидностью и других категорий граждан. Какой путь прошла социальная сфера Кыргызстана за годы независимости, что изменилось в пенсионной системе, государственных пособиях и оплате труда? Далее в репортаже Каната Султакеева.
6: Первые годы независимости стали для Кыргызстана одним из самых сложных периодов. После распада Советского Союза республика столкнулась с разрывом прежних экономических связей, спадом производства, инфляцией и нехваткой бюджетных ресурсов. Эти процессы напрямую отражались на уровне жизни населения, доходах семей, занятости, социальных выплатах и заработных платах. Постепенно социальная система начала адаптироваться к новым экономическим условиям. Формировались собственные механизмы социальной защиты, менялись подходы к оказанию государственной помощи, а сама система постепенно переходила от советской модели к национальной. О том, как менялась социальная система Кыргызстана за годы независимости, рассказала Биринчи радио кандидат экономических наук, доцент Шахноз Гапурбаева.
7: За последние 35 лет социальная политика Кыргызской республики претерпела значительные изменения. После обретения независимости страна перешла от советской системы государственного обеспечения к модели, основанной на рыночной экономике и адресной социальной поддержке. Если раньше государство гарантировало практически полный пакет социальных услуг, то в новых условиях акцент был сделан на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. За эти годы были реформированы пенсионная система, система социальных пособий, здравоохранение и образование. Введены механизмы адресной помощи малообеспеченным семьям, расширены программы поддержки людей с инвалидностью, пожилых граждан, многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В последние годы государство также уделяет больше внимания цифровизации социальных услуг. Многие выплаты и государственные сервисы стали доступнее благодаря электронным платформам, что упрощает их получение и делает систему более прозрачной. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, социальная политика Кыргызстана продолжает развиваться. Сегодня ее главная задача заключается не только в оказании помощи нуждающимся, но и в создании условий для повышения качества жизни и благополучия граждан.
6: Одним из наиболее заметных направлений этих изменений стала пенсионная система. За годы независимости менялись принципы формирования пенсий, подходы к их назначению и источники финансирования. Сегодня размер выплаты зависит в том числе от страхового стажа и уплаченных взносов. Очередное повышение запланировано с 1 октября этого года. Страховая часть пенсии будет проиндексирована на 20%. При этом размер повышения для каждого пенсионера будет зависеть от его страховой части. Вот что говорит председатель социального фонда Бактияр Алиев.
8: С 1 октября ожидается повышение пенсии, именно страховой части пенсии. С 13170 мы отнимаем 3170, это базовая часть пенсии мы отнимаем. Соответственно, страховая часть пенсии составляет 10 тысяч сомов. 10 тысяч сомов мы 20%, соответственно, повышение будет 2000 сомов. Если страховая часть будет составлять 15 тысяч сомов, соответственно, повышение будет на 3000 сомов. Если 20 тысяч, соответственно, повышение будет на 4000 сомов.
6: Таким образом, пенсионная система продолжает меняться, а государство ежегодно проводит индексацию выплат с учетом экономической ситуации и возможностей бюджета. По предварительным расчетам социального фонда, после октябрьской индексации средний размер пенсии достигнет почти 12 900 сомов. Но социальные изменения – это не только пенсии. Еще один важный показатель – заработная плата. По данным Национального статкомитета, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника за январь-сентябрь 2025 года без учета малых предприятий составила 42 757 сомов. За год она выросла на 19,5%. При этом реальная заработная плата с учетом роста потребительских потребительских цен увеличилась на 10,9%. Изменения затронули и государственную, и муниципальную службу. С 1 сентября в Кыргызстане вступили в силу новые меры по повышению оплаты труда государственных и муниципальных служащих. В частности, надбавки за сложность и результативность работы увеличены до 50%. Для отдельных категорий работников предусмотрена компенсационная выплата в размере 15 тысяч сомов. Одновременно перед государством стоит задача привлечь в систему молодых специалистов и создать условия для их профессионального роста. По словам заместителя директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете министров Кыргызской республики Бактыгуль Усиналиевой, улучшение условий труда может способствовать сохранению профессиональных кадров и повышению привлекательности государственной службы.
9: Повышение оплаты труда и улучшение условий работы помогут удерживать опытных специалистов, привлекать молодых сотрудников и обеспечивать стабильность государственной службы. Государственные органы сейчас активнее привлекают молодых специалистов и создают условия для их профессионального развития, чтобы сформировать устойчивый кадровый потенциал.
6: За 35 лет независимости социальная система Кыргызстана изменилась вместе с самим государством. Сегодня пенсии и пособия выплачиваются в рамках национальной системы социального обеспечения. Меняются подходы к поддержке семей, растут заработные платы и расширяются программы социальной помощи. Но за каждой цифрой статистики конкретный человек, семья, пенсионер или молодой специалист. И именно уровень жизни людей – остается главным показателем того, насколько успешными были эти 35 лет независимого развития Кыргызстана. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: За последние 5 лет Кыргызстан доказал, что способен сам реализовывать крупные проекты. Железная дорога Балыкчы-Кочкор является частью более масштабного проекта Балыкчы-Карагече-Макмал, который должен расширить дорожную сеть страны и обеспечить транспортное сообщение с рядом крупных промышленных и сырьевых объектов. И далее железная дорога продлится в мегапроект, который объединяет 3 страны. Подробнее о развитии этой отрасли далее в материале.
10: Президент Садыр Джапаров 25 июля принял участие в открытии железнодорожного участка Балыкчы-Кочкор и станции Кочкор. На новую станцию президент прибыл на поезде. По пути он осмотрел построенный маршрут, а затем ознакомился со зданием станции и ее инфраструктурой. В Кыргызстане по итогам прошлого года объем грузовых перевозок достиг 11 миллионов тонн, на 36% больше по сравнению с 2021, когда показатель составлял 7 миллионов тонн. Это один из лучших результатов за всю историю отечественной железнодорожной отрасли, заявил президент Садыр Джапаров на церемонии открытия железной дороги Балыкчы-Кочкор.
11: Прежде всего, хочу особо подчеркнуть, что эту железную дорогу мы строим собственными силами. В ходе строительства было проведено около 1 миллиона кубометров взрывных работ и расчищено 8 километров горного участка. На строительство самого полотна ушло по 955 тысяч долларов США за 1 километр. Мы возродили культуру железнодорожного строительства, наш инженерный потенциал и профессиональный опыт. Это историческая достижение доказывает, что наша страна способна самостоятельно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.
10: За тот же период значительно увеличился и пассажиропоток. Если в 2021 году железнодорожным транспортом воспользовались 255 тысяч человек, то в 2025 уже 432 тысячи. Рост составил 69%. Такая динамика свидетельствует о неуклонном повышении эффективности работы железнодорожной отрасли, укреплении доверия граждан к этому виду транспорта и дальнейшем усилении его роли в транспортной системе страны, сказал глава государства и напомнил о недавнем старте строительства железнодорожной дороги Балыкчы-Тамчи-Чолпон-Ата. Он также отметил, что в будущем начнется строительство железнодорожной дороги Кочкор-Каракече-Макмал. Этот стратегический проект соединит север и юг республики единой железнодорожной магистралью, обеспечит связь каракеченского угольного месторождения с промышленными центрами, выведет внутренние грузовые перевозки и логистические возможности Кыргызстана на качественно новый уровень. В перспективе это направление станет частью международного железнодорожного коридора Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В результате Кыргызстан превратится в стратегический транспортный хаб, соединяющий континенты. Новая железнодорожная линия станет частью южного маршрута Евразийского континентального моста и существенно расширит транспортные возможности региона. Коридор позволит ускорить перевозку грузов из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию и далее в государства Европейского Союза. Основные параметры проекта.
5: Общая протяженность маршрута – 532,53 километра. Участок по территории Кыргызстана – 304,94 километра. Участок по территории Китая – 158,04 километра. Остальная часть проходит по территории Узбекистана. Маршрут пройдет по направлению Кашгар, КНР, Торугард, Макмал, Джалалабад, Андиджан, Узбекистан. Стоимость строительства составляет около $4,7 миллиардов США. Проект реализуется совместной компанией, где Китаю принадлежит 51%, а Кыргызстану и Узбекистану по 24,5%. Инженерные сооружения. Из-за сложного горного рельефа Кыргызстана проект считается одним из самых технически сложных в регионе. Предусмотрено строительство 20 железнодорожных станций, 48 мостов общей протяженностью 16,06 километра, 27 тоннелей общей протяженностью 103,63 километра. Суммарная длина мостов и тоннелей составит 119,69 километра или около четверти всей магистрали. Среди крупнейших тоннелей Джаман-Даван, Нарын – 12,5 километра, Коштобо, Казарман – 13,2 километра, Ферганский, Сузакский район – 12,2 километра. Железнодорожная колея. В проекте применяется международная колея шириной 14,345 миллиметра, используемая в Китае и большинстве стран мира. На территории Кыргызстана предусмотрено 167,54 километра пути с колеей 14,3

0: Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологии. На прошедшем заседании Нацбанку поручено разработать базовую платформу цифрового сома и провести ее пилотное тестирование до 31 декабря этого года. Подробнее в материале Айдай Назархуловой.
1: На третьем заседании Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий с участием президента было обсуждено развитие виртуальных активов, блокчейн-инфраструктуры, цифровой экономики, международного сотрудничества, регулирования отрасли и связанных с ней рисками. Президент Садыр Джапаров на заседании поручил протестировать в реальных условиях цифровой сом с 2027 года.
2: Инициатива по созданию единой платформы для лицензирования и надзора поддерживается. Национальное агентство по виртуальным активам, национальному агентству поручаю в месячный срок определить стоимость платформы и внести предложение по источникам финансирования. С 1 января 2027 года необходимо приступить к пилотному тестированию платформы. Национальному банку Кыргызской Республики поручаю разработать базовую платформу цифрового сома и провести ее пилотное тестирование до 31 декабря 2026 года и с 2027 года приступить к тестированию в реальных условиях с последующим поэтапным национальным развертыванием.
1: Выступая на заседании, председатель правления Национального банка Кыргызской Республики Алмаз Бакитаев рассказал, как изучают возможности введения цифровых валют в других странах. Глава Нацбанка особо подчеркнул, что процесс ввода и применения цифровых валют занимает продолжительное время и тщательно изучается, в каких сферах он может быть наиболее эффективным.
3: Также похожий опыт можно найти в Китае и в России. Китай, несмотря на масштабное пилотирование и развитие цифрового юаня, продолжает совершенствовать его модель и искать дополнительные стимулы для использования. С 2026 года на остатке цифровых юаней стало возможно начисление процентов. В России также при развитой системе безналичных платежей также сохраняется вопрос, какую дополнительную ценность цифрового рубля может дать гражданам. Эти примеры показывают, что развитие цифровых валют – это не одномоментное технологическое решение, а последовательный процесс, в ходе которого центральные банки изучают, проверяют различные гипотезы и по результатам практической апробации определяют те направления, где применение новой формы денег может обеспечить реальный эффект. Именно такого подхода придерживается Национальный банк Кыргызской Республики при реализации проекта «Цифровой сом». На текущем этапе мы видим перспективы применения возможностей цифрового сома, в частности, в сфере государственных платежей и повышения эффективности использования бюджетных средств. Мы совместно с Министерством финансов готовы к разработке и внедрению созданию впервые государственного цифрового бюджета.
1: Санарип Сом – это цифровая форма национальной валюты, выпускаемая Национальным банком. Он будет являться законным платежным средством. При этом один цифровой сом будет равен одному наличному сому. Поскольку цифровая валюта обеспечена гарантиями регулятора, предусмотрена возможность восстановления средств. Об этом заявлялось ранее. Заместитель председателя Национального банка Кыргызской Республики Азат Кузубеков рассказал, на каком этапе сегодня находится разработка цифрового сома.
4: Мы завершили этап проектирования, завершили тестирование концепции и перешли на более разработку. Здесь указана информация о преимуществах для Кыргызстана и ключевые риски или вызовы, которые стоят перед нами. Эти риски и преимущества, они в целом характерны для всех стран. Это выгодные платежи, если перечислить преимущества, да, финансовая доступность, программируемость платежей и расчетов, устойчивая платежная инфраструктура, новые сервисы. Но при этом остаются вопросы, это находить экономический смысл, ценность цифрового сома, то есть, возможно, низкая востребованность, конфиденциальность, отток депозитов из банковской системы, возможно, и кибербезопасность, они остаются вызовами. Но мы должны получить преимущество и максимально стараться закрывать данные риски. Модель будет предполагать наличие оптового уровня цифрового сома и розничный уровень цифрового сома. Оптовый уровень цифрового сома – это платежи между казначейством и Национальным банком платформой, возможность подключения зарубежным цифровым валютам,

0: Первый. Раз, два, три. Второй. Раз, два, три.
1: Хорошо.
0: Третий. Раз, два, три.
1: Хорошо.

Первый раз, два, три. Второй раз, два, три. Третий раз, два, три. Четвертый раз, два, три. Пятый раз, два, три.